Rytmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да, да, да, да. Читаем так, но пишем мы ха-ха-ха. Ха-ха-ха. W rytmie czasu to, i tu mam już takie dzwoneczki na...